0: Международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаев-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Я скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, хороший очень. Джинсы, кроссовочки.

0: горизонт.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Домбае ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 28 on the way.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21 15 19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Донбайе ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой, изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш-ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также ктудзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати-зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Архызе 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно.

0: по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 7 медалей, столько же путевок на чемпионат России в активе дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Грозном при участии почти 300 спортсменов из 7 регионов округа. Золото завоевали Владимир Антонов и Астемир Чагов, серебро у Алины Хапсироковой и Исмаила Махожева, бронза у Ислама Акбаева, Анзора Гогова, Алима Абитова. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, получили путевки на чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в октябре в Минеральных водах. Тренируют наших дзюдоистов Пилял Байчоров, Марат Абитов, Азамат Охтов, Руслан Кайчуев, Аслан Бастанов, Ансар Акбаев и Руслан Кишмахов. Чемпионат Карачаево-Черкесской республики по ловле спиннингом с берега дикой форели стал открытием спортивного рыболовного сезона 2026 года. Соревнования впервые прошли на реке Аксаут, новом для спортсменов водоеме, ранее не использовавшемся для проведения подобных стартов. Соревнования прошли в течение 2 дней и включали 2 тура, каждый из которых состоял из 2 периодов по 2,5 часа. В командном зачете победу одержала команда «Понаехали» Ставропольский край. Победители личного зачета: первый — Алексей Ступаков, Черкесск, второй — Александр Пономаренко из станицы Зеленчукской, третий — Евгений Марченко из Черкесска. Официальные итоги соревнований, фото и анонсы грядущих соревнований ВКонтакте на странице Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Черкесске состоялся турнир по художественной гимнастике, приуроченный к Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие воспитанницы спортивных школ и клубов республики в возрасте от 3 до 15 лет. Они продемонстрировали свои навыки, артистизм и спортивную подготовку. По итогам турнира все участницы были награждены памятными призами и грамотами. Организаторы поздравили девочек и их родителей с Международным днем защиты детей, пожелав юным спортсменкам новых достижений, здоровья и успехов. В Усть-Джигуте на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» прошло первенство Усть-Джигутинского района под дзюдо среди юношей 2015-17 годов рождения, приуроченное ко Дню защиты детей. Юные дзюдоисты района продемонстрировали отличную техническую подготовку, выдержку и стремление к победе. Лучших наградили кубками, медалями и грамотами. Турнир по тэквондо, посвященный столетию аула Адыгехабль, состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко». Участниками соревнований стали юные спортсмены района. По итогам поединков состоялась церемония награждения победителей и призеров. Особые слова благодарности были адресованы тренеру Валерии Комышевой, которая занимается подготовкой юных тэквондистов в Адыгехабле и вносит вклад в развитие этого вида спорта в районе. Турнир стал частью праздничной программы, приуроченной к столетию аула Адыгехабль. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Донбайе ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Маяки 5».
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архизе 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. На площадке Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии принял участие в панельной сессии, посвященной ключевым аспектам состояния инвестиционного климата в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее. Как отметил вице-премьер Александр Новак, наряду с повышением производительности труда и внедрением современных технологий, одним из ключевых факторов развития экономики остается привлечение инвестиций. Это результат совместной работы бизнеса, местных властей и федеральных органов власти. Отдельное внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства, развития кадрового потенциала и лучшим региональным практикам. Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития. Сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестпроектов в туризме, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и транспорте. На полях Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение с руководителем ООО РВБ, основателем компании «Wildberries» Татьяной Ким. Соглашение предполагает сотрудничество в реализации проекта «Платформа роста» в целях развития малого и среднего бизнеса республики. Предусмотрена комплексная программа по консультационным, информационным и обучающим проектам для предпринимателей, реализующим свои товары через Wildberries. Ким отметила рост продаж брендов из Карачаево-Черкесии на Wildberries на 28% по сравнению с прошлым годом. Партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки. Глава Карачаево-Черкесии на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Вымпел Коммуникации», бренд «Билайн». Компания готова инвестировать средства в расширение сети связи на территории Карачаево-Черкесии, особенно в туристических зонах. Уже модернизирована сеть в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и Медовых водопадах. Но турпоток растет, и качество связи необходимо планомерно улучшать. Новые базовые станции появятся на маршрутах Тиберда-Домбай и Карачаевск-Кучкулан. Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий умного города, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Донбайе ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Вучки Кени, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане успешно провели летние испытания вертолета АП-55. Первый этап включал проверку двигателя без лопастей и навигационного комплекса. В рамках второго этапа проводилась оценка стабильности работы уже с установленными лопастями. Летательный аппарат, произведенный в Дагестане, создается для гражданской авиации России и для экспорта. Одновременно он сможет перевозить до 5 человек. Ингушетия. В Магасе в День Республики Ингушетия состоялось открытие обновленного стадиона имени Магомеда Парчиева. Выполнены ремонт и модернизация спортивных площадок и покрытий, благоустройство территории, замена и устройство инженерных сетей, монтаж спортивного оборудования, обновлено футбольное поле с современным покрытием, отремонтированы и частично заменены ограждения, обустроены новые беговые дорожки, модернизированы трибуны и системы освещения, приведены в порядок фасады и элементы ливневой канализации. Особое внимание уделено повышению уровня безопасности. Кабардино-Балкария. На курорте Эльбрус внедряют программу лояльности для туристов. С каждой покупки скипасов и прогулочных билетов на сайте или в мобильном приложении теперь начисляются баллы, которые можно потратить на оплату следующих покупок. В планах подключить начисление баллов на услуги инструкторских служб, прокатов, кафе и отелей. Карачаево-Черкесия. Проект «Поехали на москвиче» получит продолжение. Такое решение принято в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Карачаево-Черкесии и автозаводом «Москвич», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Напомним, в 2025 году телеканал «РХС-24» совместно с заводом «Москвич» запустил тревел-шоу «Поехали на москвиче». Ведущие на новых автомобилях марки «Москвич» посетили самые известные туристические локации и курортные достопримечательности. Карачаево-Черкесии. Трансляция нового проекта запланирована и в других регионах страны. Северная Осетия. В Северной Осетии в сентябре состоится интенсив для молодых предпринимателей. 50 участников со всей России разработают проекты для горных курортов Кавказа. Перед ними будут стоять 5 ключевых задач. Разработка всесезонной программы активностей на курорте, разработка цифровой платформы для туристов, создание концепции больших мероприятий для курорта, развитие инфраструктуры для семейного отдыха, разработка программы лояльности для постоянных гостей. Лучшие проекты получат возможность реализации. Интенсив организован в рамках нацпроекта «Кадры». Северная Осетия. В селении Эльхотово Кировского района Северной Осетии завершили строительство Центра культурного развития. В новом современном пространстве откроют музыкальную и художественную школы, кружки, библиотеку и другие направления развития для детей, молодежи и всех жителей села. Будут работать сцена и зрительный зал на 400 мест. Объект возведен по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году в ее рамках в регионе построят новую школу и дом культуры в станице Змейской, а также детский сад в Чекуле. Ставропольский край. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ставрополя Владимир Владимиров и гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов достигли договоренности о формировании в регионе машино-технологической компании, которая позволит малому агробизнесу и сфере ЖКХ получать крупную спецтехнику на выгодных условиях. Мелкие аграрии сегодня зачастую не имеют возможности купить собственные мощные тракторы и комбайны. Новая структура позволит арендовать такую технику на период посевной и уборочной кампании. Чечня. В столице Чечни начал работу первый завод по производству высококачественного фасадного литого мрамора. Состоялась презентация продукции завода, которая уже применяется при строительстве жилого комплекса «Авангард». Общая площадь производственного комплекса составляет 7000 квадратных метров. Мощность 300 тысяч квадратных метров фасадных панелей в год. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата

0: Это 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Донбайе ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: в Учкикене 10 утра.
1: Доброе утро, наши дорогие друзья! Добро пожаловать в нашу компанию, к нашей музыкальной трапезе под названием «Завтрак FM». Длится наша программа 1 час и посвящается вашим приветам, вашим поздравлениям, вашим пожеланиям, вашим добрым словам в адрес друг друга. С вами все это время в студии буду я. Меня зовут Белла. Напомню, что сегодня 8 июня, первый рабочий день на этой неделе, лето долгожданное на календаре, солнце припекает с самого утра. Я желаю вам, друзья, чтобы также солнечно было у вас на душе, чтобы никто и ничто не омрачил ваш день. Я желаю вам доброго утра и приглашаю в наш чат во ВКонтакте. Называется наша страница КЧРФМ. Друзья, ищите, подписывайтесь. Ну и начинаем.

Завтрак FM, программа по музыкальным заявкам продолжается. У нас есть сообщение. Анжела пишет: «Здравствуйте, любимое радио. Ура, мы едем на море в отпуск и слушаем вас. Поставьте, пожалуйста, Авета Маркаряна. Спасибо. Доброе утро, Анжела, всей вашей компании, прекрасного настроения и отличного отдыха. Загореть, конечно, хорошо, но не сгореть. И за нас там ножки тоже в море прополощите. Авета Маркаряна, с удовольствием. Ставлю вам приятного прослушивания».

Это была Стимира Панасов с песней «Попоем» на КЧРФМ, но мы продолжаем. У нас есть сообщение от Рустама. Здравствуйте, хорошего дня. Здравствуйте, вам тоже хорошего дня. Поставьте для меня «Струны души» Артура Тикеева. «Струны души», насколько я помню, это очень грустненькая песня. Обязательно ее поставлю вам. Отличного настроения. Не грустите, обязательно все будет хорошо. Но мы продолжаем, друзья. Я жду ваше сообщение во ВКонтакте. Называется наша страница «КЧРФМ».

Друзья, вы слушаете программу по музыкальным заявкам «Завтрак FM» на КЧРФМ. А сегодня 8 июня 2026 года, понедельник. Написать нам можно во ВКонтакте КЧРФМ. Называется наша страничка. Возможно, именно сегодня у ваших друзей день рождения, или свадьба, или отпуск. В общем, поздравляйте своих близких через нашу программу. Я все обязательно прочитаю. Но мы продолжаем.

104,5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу.

0: по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 7 медалей, столько же путевок на чемпионат России в активе дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Грозном при участии почти 300 спортсменов из 7 регионов округа. Золото завоевали Владимир Антонов и Астемир Чагов, серебро у Алины Хапсироковой и Исмаила Махожева, бронза у Ислама Акбаева, Анзура Гогова, Алима Абитова. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, получили путевки на чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в октябре в Минеральных водах. Тренируют наших дзюдоистов Пилял Байчоров, Марат Абитов, Азамат Охтов, Руслан Кайчуев, Аслан Бастанов, Ансар Акбаев и Руслан Кишмахов. Чемпионат Карачаево-Черкесской республики по ловле спиннингом с берега дикой форели стал открытием спортивного рыболовного сезона 2026 года. Соревнования впервые прошли на реке Аксаут, новом для спортсменов водоеме, ранее не использовавшемся для проведения подобных стартов. Соревнования прошли в течение 2 дней и включали 2 тура, каждый из которых состоял из 2 периодов по 2,5 часа. В командном зачете победу одержала команда «Понаехали» Ставропольский край, победители личного зачета. Первый – Алексей Ступаков, Черкесск. Второй – Александр Пономаренко из станицы Зеленчукской. Третий – Евгений Марченко из Черкесска. Официальные итоги соревнований, фото и анонсы грядущих соревнований ВКонтакте на странице Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Черкесске состоялся турнир по художественной гимнастике, приуроченный к Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие воспитанницы спортивных школ и клубов республики в возрасте от 3 до 15 лет. Они продемонстрировали свои навыки, артистизм и спортивную подготовку. По итогам турнира все участницы были награждены памятными призами и грамотами. Организаторы поздравили девочек и их родителей с Международным днем защиты детей, пожелав юным спортсменкам новых достижений, здоровья и успехов. В Усть-Джигуте на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» прошло первенство Усть-Джигутинского района по дзюдо среди юношей 2015-17 годов рождения, приуроченное ко Дню защиты детей. Юные дзюдоисты района продемонстрировали отличную техническую подготовку, выдержку и стремление к победе. Лучших наградили кубками, медалями и грамотами. Турнир по тэквондо, посвященный столетию аула Адыгехабль, состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруком». Участниками соревнований стали юные спортсмены района. По итогам поединков состоялась церемония награждения победителей и призеров. Особые слова благодарности были адресованы тренеру Валерии Комышевой, которая занимается подготовкой юных тэквондистов в Адыгехабле и вносит вклад в развитие этого вида спорта в районе. Турнир стал частью праздничной программы, приуроченной к столетию аула Адыгехабль. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Учке Кении 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии поздравил социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня. Он отметил, что сегодня при поддержке президента России Министерство труда и социальной защиты в рамках народной программы «Единой России» реализуются масштабные программы по повышению качества и доступности социальных услуг. Это создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми, развитие онлайн-сервисов и многое другое. Благодаря нацпроектам по всей стране построены и модернизированы сотни учреждений социального обслуживания. Но ничто не заменит человеческого тепла и заботы, которыми щедро делятся социальные работники. Глава региона поблагодарил их за труд и душевную щедрость, которыми они окружают в том числе участников специальной военной операции и членов их семей. Он пожелал крепкого здоровья и настоящего человеческого счастья. На Петербургском международном экономическом форуме глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и генеральный директор Дом РФ Виталий Мутко подписали соглашение о комплексном развитии Черкесска. Документ предусматривает разработку мастер-плана развития республиканской столицы с привлечением экспертов Дом РФ. Он определит ключевые направления развития города на ближайшие годы, от создания новых общественных пространств и развития жилищного строительства до повышения качества городской среды. Особое внимание будет уделено сохранению объектов культурного наследия, привлечению инвестиций и формированию комфортных условий для жизни и ведения бизнеса. В результате Черкесск должен стать еще более современным, удобным и привлекательным городом для жителей и гостей республики. В Черкесске прошел фестиваль детского творчества «Зори Кавказа», собравший более 500 юных талантов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов, а также Республики Крым. Фестиваль подтверждает, что творчество не знает границ. Через музыку, танец, народные традиции и искусство дети учатся понимать друг друга, укрепляют дружбу между регионами и бережно сохраняют богатое культурное наследие нашей страны, отметил в приветствии глава региона. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: KCHR-FM, 104.5, Карачаевск.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите мне.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Может, высоко в горах? Мать ли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?

0: 104.5. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 7 медалей, столько же путевок на чемпионат России в активе дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Грозном при участии почти 300 спортсменов из 7 регионов округа. Золото завоевали Владимир Антонов и Астемир Чагов, серебро у Алины Хапсироковой и Исмаила Махожева, бронза у Ислама Акбаева, Анзура Гогова, Алима Абитова. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, получили путевки на чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в октябре в Минеральных водах. Тренируют наших дзюдоистов Пилял Байчоров, Марат Абитов, Азамат Охтов, Руслан Кайчуев, Аслан Бастанов, Ансар Акбаев и Руслан Кишмахов. Чемпионат Карачаево-Черкесской республики по ловле спиннингом с берега дикой форели стал открытием спортивного рыболовного сезона 2026 года. Соревнования впервые прошли на реке Аксаут, новом для спортсменов водоеме, ранее не использовавшемся для проведения подобных стартов. Соревнования прошли в течение 2 дней и включали 2 тура, каждый из которых состоял из 2 периодов по 2,5 часа. В командном зачете победу одержала команда «Понаехали» Ставропольский край. Победители личного зачета: первый — Алексей Ступаков, Черкесск, второй — Александр Пономаренко из станицы Зеленчукской, третий — Евгений Марченко из Черкесска. Официальные итоги соревнований, фото и анонсы грядущих соревнований ВКонтакте на странице Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Черкесске состоялся турнир по художественной гимнастике, приуроченный к Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие воспитанницы спортивных школ и клубов республики в возрасте от 3 до 15 лет. Они продемонстрировали свои навыки, артистизм и спортивную подготовку. По итогам турнира все участницы были награждены памятными призами и грамотами. Организаторы поздравили девочек и их родителей с Международным днем защиты детей, пожелав юным спортсменкам новых достижений, здоровья и успехов. В Усть-Джигуте на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» прошло первенство Усть-Джигутинского района по дзюдо среди юношей 2015-17 годов рождения, приуроченное ко Дню защиты детей. Юные дзюдоисты района продемонстрировали отличную техническую подготовку, выдержку и стремление к победе. Лучших наградили кубками, медалями и грамотами. Турнир по тэквондо, посвященный столетию аула Адыгехабль, состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко». Участниками соревнований стали юные спортсмены района. По итогам поединков состоялась церемония награждения победителей и призеров. Особые слова благодарности были адресованы тренеру Валерии Комышевой, которая занимается подготовкой юных тэквондистов в Адыгехабле и вносит вклад в развитие этого вида спорта в районе. Турнир стал частью праздничной программы, приуроченной к столетию аула Адыгехабль. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: «Пробки 5».
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище абазин. Базовые блюда дошли до нашего времени практически в том же виде, в каком их готовили абазинские хозяйки сотни лет назад. Хотя и в начале прошлого века большая часть национальных кулинарных традиций Кавказа перемешалась между собой. Изменилась в том числе и абазинская кухня. Исторически она очень схожа с кухней черкесов, но в приготовлении одних и тех же блюд есть существенные различия. Абазинская кухня проста и очень питательна. Итак, характерные продукты. В абазинской кухне растительная пища занимает важное место. Основные злаки, которые используют – пшеница, кукуруза и проса. Абазины используют картофель, тыкву, капусту, репу и редьку. Летние фрукты и ягоды также собирают и используют в различных блюдах. Для сохранения растительных продуктов на зиму абазины часто прибегают к сушке и засолке овощей, а также зелени. Абазины имеют свои особенности организации трапезы. В отличие от многих народов, которые начинают с супов, они обычно едят вареное мясо с соусом. После этого запивают его бульоном, смешанным с кислым молоком. В традиционной кухне абазин важную роль играют мясо и рыба. Основные виды мяса, употребляемые в пищу – баранина, говядина и птица. В районах с легким доступом к горным рекам и озерам используют пресноводную рыбу. Одно из важных мест в питании абазин занимает молоко и молочные продукты. Абазины употребляют молоко в основном в квашеном виде, кислое и кипяченое. Широко используют зелень, кинзу, укроп, петрушку, лук и чеснок. Основные специи – это молотый перец, красный и черный, а также толченый чеснок с солью. Часто применяют смеси сухих трав, в основном укропа и чабреца. Традиционное блюдо – хлеб из ячменной муки. Ачиш ашвидж – традиционно абазинский сырный суп, который готовится из сливок, молока и двух видов сыра – брынзы и сулугуни. Одно из главных блюд – это картофельная дзырдза. Это картофельное пюре с добавлением обжаренного лука, красного перца, чеснока и тмина. В готовую массу вливают молоко, приправляя сметаной. Подается с мамалыгой или хлебом. Еще одно важное блюдо – это баста – кукурузно-пшеничная каша. В абазинском доме вам предложат и ачапу – это стручковая фасоль с орехами, а также ктудзырдзу – это блюдо из отварного мяса цыпленка, подаваемое с чесночным соусом. Популярна и кати зарабха – фаршированная рисом баранья кишка. Популярны пирожки ачаш с сыром. Десертные блюда готовятся из меда, ягод и фруктов. А еще популярны блюда из тыквы и абазинская халва – традиционное сладкое блюдо, которое готовят из пшена, топленого масла и сахара. Ну и какая же трапеза без лакумов – традиционных дрожжевых пышек, которые могут быть сладкими или солеными. Подаются с начинками или посыпаются сахаром. Напитки готовят из яблок, груш, слив и кизила. В основном это компоты и морсы. Есть также бахсыма или буза – древний слабоалкогольный напиток, приготовленный из кукурузной муки, меда, солода и хмеля. Ну и немного об абазинском этикете. В старину на Кавказе осуждали многоядение, и горцы удивляли путешественников маленькими порциями еды. Застолья были похожи на спектакли с танцами, песнями и витиеватыми тостами, где каждый имел свою роль в зависимости от положения в обществе. Женщины и дети не садились за стол с мужчинами, последние первыми получали пищу как добытчики. Младшие стояли у стен и прислуживали. Самый старший становился тамадой и руководил пиршеством, иногда с помощниками. Распределение мяса также было важной частью обеда. Старшие и почетные гости получали лучшие куски. Этикет запрещал отказываться от угощения. Чтобы не обидеть хозяина, нужно было сказать: «Благодарю, я не стесняюсь, я хорошо попотчевал себя». Ну и это все, что я успеваю рассказать вам в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. С понедельником, друзья. Вы настроены на 104.5 FM. Это радиоканал КЧР-ФМ. Меня все так же зовут Анна Гончарова. Рада приветствовать всех и каждого. Добро пожаловать в большой информационный час. Информация обо всем, что происходит в республике, за ее пределами, но касается и волнует жителей нашего региона. Все в этом большом информационном часе. Старалась собрать все самое интересное, яркое, актуальное. И давайте начнем с новостей. Чем живет республика в этот прекрасный летний понедельник, расскажу прямо сейчас. Итак, друзья, уже завтра, 9 июня, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступит с ежегодным докладом-посланием. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, тема СВО, образование, культура, демография, занятость населения, инфраструктура и еще ряд важных тем. Руководитель региона в своем докладе-послании подведет итоги работы за прошедший год и обозначит ключевые направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Присоединяйтесь к прямой трансляции на телеканале «Архыз-24». Завтра, 9 июня, в полдень. Ну и сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с членами правительства и администрации главы правительства республики с участием главного федерального инспектора по Карачаево-Черкесии Тимура Макоева. Основная тема – это поддержка участников специальной военной операции, членов их семей, а также оказание помощи нашим бойцам на передовой. На совещании обсудили текущие меры и наметили пути усиления поддержки, чтобы каждый защитник, каждая семья наших бойцов ощущали реальную помощь государства и общества. На сегодняшний день в регионе действуют 54 меры поддержки участников СВО и их родных, от финансовой помощи до медицинского, психологического, правового сопровождения. Особое внимание уделяется адресной работе с семьями военнослужащих, а также решению бытовых вопросов, плюс оказанию необходимой социальной поддержки. Кроме того, отдельно были рассмотрены вопросы гуманитарной помощи для того, чтобы обеспечить потребности наших бойцов на передовой. Как подчеркнул Тимрезов, мужество, стойкость и преданность долгу, которые ежедневно проявляют участники СВО, заслуживают самого глубокого уважения и, безусловно, всесторонней поддержки. Также на совещании были рассмотрены вопросы дальнейшей помощи по Побратимскому Старобельску. Регион продолжает участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры, направлять гуманитарные грузы и реализовывать совместные проекты. Как подытожил глава региона Рашид Тимрезов, наша задача была и остается неизменной – поддерживать наших героев и их родных, помогать фронту и делать все необходимое для людей, которые сегодня защищают интересы страны и приближают нашу общую победу. Сегодня, 8 июня, в России отмечают День социального работника, и глава региона в социальных сетях поздравил социальных работников с их профессиональным праздником. Он отметил, что сегодня при поддержке президента России Владимира Путина, Министерства труда и социальной защиты и в рамках народной программы «Единой России» реализуются масштабные программы по повышению качества и доступности социальных услуг. Это внедрение регионального социального стандарта, создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми, развитие онлайн-сервисов и многое другое. Благодаря национальным проектам по всей стране построены и модернизированы сотни учреждений социального обслуживания. Но никакие стандарты и технологии не заменят человеческого тепла и заботы. Глава региона поблагодарил социальных работников за самоотверженный труд и душевную щедрость. Особые слова признательности он выразил за тепло и заботу, которыми они окружают участников специальной операции, а также членов их семей. Пусть все ваши добрые дела возвращаются сторицей. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил и настоящего человеческого счастья. Накануне на Петербургском международном экономическом форуме глава нашей республики встречался с генеральным директором ДОМ-РФ Виталием Мутко. Они подписали соглашение о комплексном развитии Черкесска. Документ предусматривает разработку мастер-плана республиканской столицы с привлечением экспертов ДОМ-РФ. Он определит ключевые направления развития города на ближайшие годы, от создания новых общественных пространств и развития жилищного строительства до повышения качества городской среды.
Особое внимание будет уделено сохранению объектов культурного наследия, привлечению инвестиций и формированию комфортных условий для жизни и ведения бизнеса. В результате Черкесск должен стать еще более современным, удобным и привлекательным городом для жителей и гостей республики. Также накануне на Петербургском международном экономическом форуме глава региона встретился с председателем совета директоров группы компании «Ренова» Виктором Вексельбергом. Обсуждали ход реализации важнейшего для Карачаева-Черкесии проекта – строительство нового аэропорта. За последние два года совместно с управляющей компанией «Аэропорты регионов», стратегическим инвестором которого является холдинг «Ренова», была проделана большая совместная работа. Сегодня проект уверенно движется вперед, получены все необходимые заключения по ключевой документации. Параллельно решаются вопросы обеспечивающей инфраструктуры, энергетики, водоотведения и газоснабжения. Обсуждали и детали системной работы по оперативному решению возникающих вопросов, связанных со строительством и дальнейшим вводом аэропорта в эксплуатацию. Задача не только построить новый аэропорт, но и создать современный инфраструктурный объект, который станет драйвером развития экономики, туризма и инвестиционного потенциала республики. В Центральном парке Карачаевска стартовали работы по благоустройству. Проект «Красота вокруг нас» стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Площадь парка превышает 3 гектара, и скоро там появятся новые прогулочные зоны, детская и спортивная площадки, летний кинотеатр, кафе, смотровая площадка, каскадная лестница и арт-объект «Карта города». Благоустройство Центрального парка в Карачаевске станет первым этапом большого преобразования центральной части этого города. Всего же в этом году в Карачаево-Черкесии будет благоустроено еще 18 общественных территорий. Ну а в Черкесске в минувшие выходные прошел фестиваль детского творчества «Зори Кавказа», который собрал более 500 юных талантов из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов, а также из Республики Крым. Как отметил в своем приветствии глава Карачаева-Черкесии, этот замечательный праздник подтверждает, что творчество не знает границ. Через музыку, танец, народные традиции и искусство дети учатся понимать друг друга, укрепляют дружбу между регионами и бережно сохраняют богатое культурное наследие нашей страны. «Зори Кавказа» выполняют свою самую главную миссию – зажигают в сердцах сотен детей любовь к своим традициям и вдохновляют их на новые творческие достижения. Ну и, безусловно, такие проекты помогают укреплять межнациональное согласие. В Северокавказской государственной академии в Черкесске открыли комнату матери и ребенка. Новое пространство создано для поддержки молодых родителей, которые совмещают обучение или работу с воспитанием детей. В комнате предусмотрены условия, которые позволяют мамам и папам провести время с ребенком, покормить его, переодеть или отдохнуть в комфортной обстановке. Открытие комнаты матери и ребенка стало частью мер, направленных на поддержку студенческих семей. Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья» и программы Миноборнауки России «Помоги маме учиться». Накануне в Черкесске отмечали еще один интересный праздник – Всемирный день велосипедиста. Порядка 200 велосипедистов со всей республики собрались на стадионе «Нарт», чтобы выяснить, кто из них самый быстрый. Ну и это тот случай, когда проигравшим не ушел никто. Каждый участник получил памятную медаль участника велопробега ко дню велосипедиста. Ну и желающие, а их было много, порядка 200 человек, были разного возраста – от 7 и старше. Организаторами мероприятия выступили Федерация велосипедного спорта Карачаева-Черкесии и Министерство физкультуры и спорта региона. Друзья, ну а в минувшую субботу была так называемая красивая дата 06.06.2026. Традиционно в такие дни, на которые выпадают красивые даты, приходится большое количество регистраций браков. Ну и в этом году, конечно, Карачаево-Черкесия тоже показала отличный результат, а точнее наши молодожены. Только в Черкеске 22 семейные пары заключили брачный союз в этот день, а в целом по республике было зарегистрировано 52 брака. Желаем долгих, счастливых, совместных лет.
Ну и, друзья, в завершении выпуска напомню, что мы вступили в короткую рабочую неделю в связи с празднованием Дня России. Жителей страны ждет 4-дневная рабочая неделя. Пятница, 12 июня, будет выходным днем, а предпраздничный рабочий день 11 июня сократится на 1 час. Вот такие новости к этой минуте, друзья. Совсем скоро у нас разговор. Ну а пока давайте послушаем приятную музыку. Народный артист нашей республики Ачар Меримкулов в эфире.

0: Друзья, мы приступаем к беседе в эфирной студии, и мы сегодня поговорим о службе детского телефона доверия. Интересная, важная и, безусловно, нужная, доказавшая свою необходимость служба, которая работает в нашей стране уже более десятка лет. Я уверена, что многие они уже знают, слышали, возможно, даже обращались. Мы сегодня поговорим с представителем службы детского телефона доверия в Карачаево-Черкесской республике. Талифа Бастанова в нашей студии. Здравствуйте, Талифа.
1: Здравствуйте.
0: Мы рады вас слышать, видеть, я в частности. Я надеюсь, что наш разговор сегодня будет очень полезным, нужным, важным. Мы еще раз напомним. Ну и, кстати, есть тематические акции. Как раз одна из них сейчас в эти дни проходит в службе детского телефона доверия. Давайте начнем.
1: Да, в этом месяце действительно проводится фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, акция информирования населения о детском телефоне доверия. Ну, я думаю, что тема эта всегда актуальна и достаточно важна в наше время. Часто дети и подростки остаются один на один со своей проблемой. Им кажется, что их никто не понимает, родители заняты, друзья предают, а в классе буллинг. В такие моменты самое главное не замыкаться в себе. Ну, к счастью, в России у нас уже много лет работает наша служба экстренной психологической помощи, которая призвана помочь в этой ситуации. Сама идея телефона доверия для детей у нас еще появилась в конце 80-х годов. Первая специализированная линия для детей и подростков была создана в Москве в 1989 году. А начала в 2009 году уже... Страна присоединилась к празднованию Международного дня детского телефона доверия, который отмечается ежегодно 17 мая. Вот, по-настоящему всероссийским и доступным для каждого ребенка он стал в сентябре 2010 года. Тогда Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, запустил единый общероссийский номер 8 800 2122. Теперь позвонить может любой ребенок или подросток, и даже родитель, который не знает, как найти подход к своему ребенку. В чем главный плюс? Это анонимно и бесплатно, с любого телефона. Никто не спросит твое имя, не определит твой номер и не поставит оценку твоему поведению. Ты можешь рассказать о чем угодно, например, о первой несчастной любви, о ссоре с мамой, о страхах перед экзаменами или о том, что тебя обижают в школе. На том конце всегда... встретят профессиональные психологи. Они не читают нотации, не ругают, просто помогают разобраться и в твоих чувствах, и в ситуации в целом.
0: Ну, друзья, знаете, хотелось бы отметить, что я недавно читала статью о том, что телефоны доверия пользуются достаточно большой популярностью не только во всем мире, и в России мы тоже активно пользуемся этими службами. Есть несколько специализированных служб, да, где оказывается психологическая помощь и поддержка в разных критических жизненных ситуациях. Это и телефоны доверия для взрослых, и телефоны доверия для детей, как детский телефон доверия, и телефоны, которые помогают, ну, людям там с определенными проблемами, заболеваниями, да, скажем так, и так далее, и так далее. И популярность таких служб очень растет. Главное преимущество то, что, во-первых, это оперативно. То есть не надо искать психолога, записываться на сессию, платить деньги, да, это всегда бесплатно, это очень немаловажный фактор, особенно в ситуациях, когда нет возможности, да, обратиться за профессиональной психологической помощью ввиду финансовых вопросов. Ну и опять же, эту помощь можно получить в любом месте, в любой точке. Сейчас и этот бесплатный номер телефона работает, и короткий номер с мобильного телефона, да, это номер 120. С декабря 2024 года он подключился. Важно только знать номер. Но, в принципе, в любой поисковой системе можно найти детский телефон доверия. Могут звонить не только дети. Еще раз, вот специалист выше уточнила. Скажите, а вот на практике чаще все-таки здесь, в нашей республике, обращаются дети, педагоги или родители? Каких звонков больше?
1: Ну, знаете, преимущественно это дети, конечно.
0: Все-таки так, больше дети,
1: да,
0: обращаются.
1: Потому что информируем мы в основном детские учреждения, школы.
0: Ну вот, кстати, друзья, любой родитель наверняка

0: обращал внимание, когда заходишь в школу, в детский сад, есть доска объявлений и крупными красивыми буквами с рисунками на цветной бумаге. Обычно информация это висит. Это ваша работа, ваших коллег.
1: Да, мы вот стараемся как-то все задействовать, все места, где могут это увидеть дети и взрослые, чтобы они знали, что они не одни, что им могут помочь. Что они всегда могут обратиться.
0: Есть, кстати, большие баннеры в городских, в городской черте, в населенных пунктах, на трассах, да, опять же. А как еще информируете? Вот сейчас неделя информирования все-таки происходит. Проходят ли какие-то встречи? Особенно интересно, как ведется работа в районах. Как мне кажется, вот наши районы часто говорят о том, что больше мероприятий, больше интересных инициатив реализуется в Черкесске. Но мне кажется, это несправедливо.
1: Вот мы как раз-таки в этом месяце занимаемся районами. Мы ездим по районным школам, посещаем школы, информируем их, проводим классные часы. Ну, то есть это очень даже сейчас активно.
0: То есть получается, в принципе, в школу, в детский сад, не только на родительское собрание, но и на обычное собрание, да, детей приходит специалист, который работает на детском телефоне доверия и рассказывает всю информацию. Вот Талифа принесла к нам в эфирную студию разноцветные, интересные, яркие буклеты. Я так понимаю, это те самые буклеты, которые идут в народ. Вот с ними вы и ездите. Да. То есть получается не только беседа, но и ребенок получает наглядность.
1: Конечно, получает наглядность в виде такого вот листочка.
0: То есть положил в портфель, пришел, посмотрел, сохранил, положил.
1: Поделился,
0: кстати, да, очень немаловажно. Скажите, пожалуйста, вот всегда вопросы, работает ли эта горячая линия детского телефона доверия круглосуточно? О том, что это бесплатно, мы уже точно знаем. То есть можно позвонить бесплатно и общаться ровно столько, сколько будет нужно. Ни минуту, ни две, может быть, если надо, будет полчаса, специалист будет работать полчаса.
1: Если будет два часа, тоже специалист будет работать. То есть
0: а ночью, а в выходные?
1: Круглосуточно, круглогодично, 24 часа в сутки. Там нет ни перерывов, никаких прерываний, связи, ничего. Там две линии, ну то есть именно на нашем отделе две линии.
0: То есть получается, если один разговор уже идет, то есть вторая свободная линия, то есть телефон многоканальный.
1: Да. Ну что, два специалиста на службе находятся, которые будут принимать звонки.
0: Хорошо, давайте более подробно поговорим о возможностях и функционале современного телефона доверия. Вопрос анонимности. Это, мне кажется, самый острый вопрос. Наверное, вот что мешает обратиться ребенку за помощью, в первую очередь, это анонимность. Мне кажется, он всегда будет волноваться о том, что мама узнает, папа узнает, поругает. А вот если у меня проблемы в школе, потом к директору вызовут. Давайте, наверное, вот о этом важном принципе анонимности подробнее расскажем.
1: Ну, я тогда начну. Детский телефон доверия гарантирует анонимность и конфиденциальность. Ну, то есть это принципиальная такая позиция, чтобы было безопасно для ребенка поделиться своей ситуацией. Психолог не видит, как вы выглядите. Они могут знать ваш номер телефона и место, откуда вы звоните, так как номера не определяются. Это тоже принципиальная позиция службы. Знают о вас только то, что вы скажете. Вы можете не сообщать даже своего имени. Ну, то есть называться любым другим именем, какое вам хочется. Можете вообще не называть свое имя. Они не просят информации о ваших родителях, о школах, о друзьях. Не будут передавать информацию третьим лицам, социальным службам. Но только если вы сами не попросите об этом. То есть бывают случаи, когда ребенок сам просит об этом.
0: То есть бывает, что у ребенка есть проблема, и он просит помочь, называет, если... То есть это исключительно добровольно. Если он говорит, что вот в такой-то школе, в таком-то классе у меня вот проблема, например, с одноклассниками, да, или с педагогом. Или я живу по такому-то адресу, вот у меня проблемы с родителями, да, обижают, не понимают. Может быть, какое-то насилие есть физическое, моральное и так далее.
1: Но, опять же, специалист не будет настаивать.
0: Выпрашивать такую информацию специалист не будет.
1: То есть не будет. У нас нет в работе такого. Исключительно по собственному желанию. Если может позвонить и спросить какую-то информацию касаемо чего-то. Ну, то есть это такое дело. Сугубо индивидуально. Специалисты меняются, кстати говоря. Вот бывает, что, ну, вот не понравился ни голос, ни манера, ни метод работы психолога. Каждый звонок будет меняться специалист. Он не будет попадать на одного и того же специалиста. То есть это тоже очень важно.
0: То есть ребенок, в принципе, может выбрать специалиста, с которым у него, ну, возникнет вот такой контакт, наладится доверие, и которому он сможет выговориться.
1: Да.
0: Ну, здорово. А можно позвонить несколько раз? Вот, например, не решается проблема. Первую помощь, первый звонок, да, первую психологическую помощь, если можно так сказать, ребенок получил. Вроде бы есть рекомендации, но ситуация не меняется, да, через день, два, три, неделю. Сможет ли он позвонить еще раз?
1: Конечно. Он может звонить столько, сколько ему потребуется. При обращении на детский телефон доверия есть возможность получить опыт общения с несколькими разными психологами. То есть у них разный стиль работы, разные подходы. И это позволяет посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Благодаря этому уже поймет человек и проанализирует, что ему больше подходит.
0: Угу. А вот какой возраст, да, из практики, вот вы работаете непосредственно с детьми на телефоне доверия, какой возраст, да, детей, вы сказали, что чаще звонят родители, но бывают и дети, и педагоги в том числе, какой возраст деток, у какого возрастного диапазона очень востребован? Наверняка это подростки, да, мне кажется, маленькие дети, они как-то меньше все-таки, а вот когда уже 13, 14, 15 лет, тогда, наверное,
1: знаете,
0: больше.
1: Знаете, там возрастная категория разнится на самом деле. И хочу сказать, что обращаются дети немало, с 9 лет обращаются. Ну, то есть у подростков своя история, у деток помладше своя история. Ну, у каждого есть то, что беспокоит, и мы не можем остаться безразличными именно по возрасту. То есть...
0: Ну и очень хорошо, знаете, друзья, что меняется ситуация. Ну, кто-то говорит, что в нашем детстве психологов не было, и вот мы выросли хорошими людьми. Да. Что думаете по этому поводу, да? И времена-то все-таки меняются. Наверное, сейчас мы живем гораздо быстрее, гораздо насыщеннее, чем жили 30, 40, 50 лет назад. И детство было совсем другим.
1: Абсолютно. Информационный поток другой. То есть детский мозг, он же все-таки не меняется, то есть он эволюционирует, но функционал у него остается прежним. Он не может фильтровать еще информацию, а информации все больше и больше, и она отовсюду идет.
0: То есть получается, если дети 60-х, 70-х, 80-х читали, да, может быть, книги, в школе там занимались, иногда, может быть, вечером почитывали книги, не у всех был телефон, было радио, может быть, и то не у всех и так далее. А дети 2020-х годов, они постоянно окружены
1: они
0: информацией.
1: Даже, я бы сказала.
0: Ее очень много.
1: И они не могут фильтровать. И
0: не могут понять, что им нужно, что
1: да,
0: не нужно.
1: Да, они еще не могут отфильтровать то, что им полезно, а что не полезно. Они принимают все подряд, без фильтрации. И то есть сортировка будет совсем позже, намного позже.
0: Вот и как раз о чем говорят, что слишком много информации и вот эти недоброжелательные все силы, истории, которые хотят навредить нашим детям, настроить, да, подорвать изнутри, что называется, стабильность в нашем государстве, они как раз этим и пользуются. Не всегда информация хорошая и правильная, очень много деструктивной информации поступает, и отфильтровать, ограничить этот поток очень тяжело. Да и вообще психоэмоциональная перегрузка у ребенка, да, то есть резерв мозга-то не бесконечен, он не может... вот такой большой объем информации отфильтровать. Ребенок устает, ребенок сдается, может срываться, может не понимать, что ему делать. Особенно если дома нет понимания или в школе нет понимания и так далее, и так далее. Хорошо, давайте продолжим. Какие бывают сложности, почему дети не могут преодолеть вот этот барьер и не могут позвонить, да? Почему они волнуются или что они говорят о том, что, когда звонят, что им удалось преодолеть? Ведь все-таки сделать что-то новое, обратиться за помощью к постороннему человеку, незнакомому человеку, и вообще признать, что у тебя есть какая-то проблема, это всегда сложно. Да? Давайте вот об этом поговорим. Какие бывают вот сложности при обращении на детский телефон доверия?
1: Ну, скажем, сложности у всех свои. Ну, во-первых, то, что они никогда не обращались к психологу. Они не знают, что говорить. Им кажется, что нужно говорить что-то определенное, точное, или там какая-то вот схема, по которой действует.
0: Вот как к врачу пришел, где болит.
1: Да,
0: а здесь болит везде, в душе
1: тут
0: болит.
1: Не обязательно это все. Вы можете даже просто позвонить и помолчать, если это требуется. Такое бывает. Бывают, поступают звонки, и там на том проводе молчат.
0: То есть трубку не повесили, просто молчат.
1: Просто молчат.
0: Просто ребенку надо почувствовать какое-то соучастие, что кто-то готов просто послушать его
1: бывает,
0: тишину.
1: Бывает, что просто нужно время. Вот некоторое время объяснить ребенку, что ты с ним, что я здесь, и я буду ждать столько, сколько нужно. Если ты будешь готов говорить, то ты продолжай. Ну, то есть вот так. Это беспокоит людей, что они думают, что нужно что-то определенное говорить. То, что им нужно будет назвать свое имя, Вот много беспокоят детей, что им обязательно, им кажется, что у них будут спрашивать фамилию, имя, отчество, там, откуда ты, родом.
0: Адрес.
1: Да, да. Угу. Ну, вот это тоже беспокоит. Переживают, смогут ли им помочь на самом деле. Действительно ли мне помогут? Вот такой вот вопрос бывает у них. С чего начать разговор? Или ставят, допустим, они думают еще, что будет оцениваться их поведение или их рассказы, осуждаться, вот их будут ругать или что-то такое.
0: Что их не поймут, ты скажешь, что ты не прав.
1: Да, да.
0: То есть вот этот страх.
1: Да.
0: То есть и так ребенку сложно, да, у него какая-то своя ситуация, в которой он не может разобраться, и ребенок еще боится, что еще раз его оценят и поругают. Угу. Ну, а с какими вопросами можно обратиться на детский телефон доверия, да, вот на практике? Что бывает, что спрашивают, с какими сложностями жизненными дети обращаются?
1: Да, абсолютно разные на самом деле личные вопросы. Допустим, если честно, размер и объем вот этой информации весь не уложить, но тем не менее бывают разные запросы. Звонить можно по личному. Если не удается самостоятельно решить проблему, конечно же, нужно узнать. Бывает, что даже звонят по какой-нибудь игре. Вот просто позвонили, спросили, вот я играю в игру, у меня вот такая вот ситуация. Ну, то есть там есть...
0: Как пройти уровень?
1: Да.
0: Слушайте, ну это для нас сейчас смешно, да, вот мы сидим и смеемся, а для ребенка это может быть настоящая большая сложная жизненная ситуация.
1: Да, для них это действительно
0: и вопрос жизни и смерти, кстати.
1: Да,
0: некоторые
1: очень
0: могут
1: важно
0: думать...
1: так не посмеяться, когда они это говорят.
0: Ну, вот я не профессиональный психолог, не обучена, да.
1: Ну, бывают вопросы с личностного характера, да, отношения в семье, в отношениях, то есть первая любовь или первое расставание, там, ну, много разных вопросов, конечно же.
0: Школьные вопросы межличностные, да, взаимоотношения между сверстниками. Мне кажется, это всегда очень острый вопрос, да, да. На него очень остро реагируют. Не все бывают лидерами, не все бывают любимчиками. Бывает так, что и негативно бывает вот этот буллинг, травля и так далее. Вот эти современные слова, которые мы, к сожалению, выучили уже.
1: Да,
0: по этим вопросам тоже обращаются. Что касается детей, да, вот мы больше все-таки говорим, а что родителей интересует? Родители все-таки тоже звонят на детский телефон доверия, что их интересует? Как воспитывать детей? Что делать в этой ситуации?
1: Ну, да, во-первых, ситуации бывают разные. И бывает, как вы сейчас говорите, просто истерика у ребенка. Угу. И родитель просто перепробовал все свои кнуты, ну, условно говоря. Все, что было задействовано до этого, не работает. И вот они бывают в отчаянии, звонят и просто выговорятся. Иногда они просто тоже плачут и рассказывают, вот как им сложно и как они устают.
0: Угу.
1: И это нормально. И очень важно понимать, что это нормально. Уставать от родительства очень нормально.
0: Угу. Вы сейчас очень хорошую, правильную вещь сказали, что уставать от родительства нормально. Где взять каникулы? Иногда очень хочется, иногда очень не справляешься, конечно же. Давайте поговорим, знаете, еще о чем? Что касается педагогов. Вы сказали, что педагоги тоже могут обращаться. Здесь, наверное, все-таки пореже. Все-таки как бы педагог, во-первых, изначально человек, который выбирает профессию педагога, он понимает, в какую ситуацию он попадает, да, с чем ему придется работать. Опять же, получает профессиональные навыки, образование, работает, повышает квалификацию, и все мы знаем, что действительно педагоги сейчас много проходят курсов повышения квалификации, меняются подходы к образованию, к педагогике, в том числе в связи с развитием педагогической науки. А педагоги звонят вообще ну, по практике? Такие
1: ну,
0: телефон
1: знаете,
0: доверия
1: вот
0: доступны.
1: Вы сейчас такую интересную вещь сказали вначале, касаемо того, что они же знали, куда они идут. Я думаю, что не все до конца понимают, куда они идут. И очень сложно на в таком возрасте, когда они начинают идти в педагогику, полностью давать себе отчет.
0: То есть они-то по факту еще сами дети-подростки.
1: Да, понимаете? И они точно так же учатся. Ну, грубо говоря, это опыт. Опыт, который все нарабатывают. В этом тоже ничего такого страшного нет, чтобы ты позвонил и узнал, как справиться с детьми. Допустим, вот молодая учительница, да, которая только начала вести какой-то класс.
0: А у нее, например, девятиклашки.
1: А ей попались девятиклашки.
0: А они почти такого возраста, как она, там разница лет пять.
1: Понимаете, здесь очень важно скажем, авторитет заработать перед детьми, потому что перед подростками сложно его заработать на самом деле. И вот, ну, то есть это не стыдно позвонить и спросить. И я думаю, это очень даже правильно, когда ты вместо того, чтобы наобум, ты обращаешься к специалисту, который знает что-то об этом и может с тобой поделиться. Я думаю, это даже очень...
0: Ну, здорово, друзья. То есть и современные педагоги имеют возможность высказаться, поговорить, имеют доступ к комфорту, в комфортных условиях получить бесплатную психологическую помощь и поддержку. Это здорово, на самом деле. А вот немножечко о специалистах, которые работают в службе детского телефона доверия. Расскажите, пожалуйста, о ваших коллегах. Вообще, на базе какого учреждения базируется служба?
1: На базе детского телефона доверия.
0: Я так понимаю, что это учреждение подведомственное Министерство труда и социального развития, да, республики, поддерживается, курируется, плюс федеральная структура,
1: да, федеральная служба,
0: методические,
1: да,
0: рекомендации, все психологи
1: все
0: с высшим профессиональным образованием, дополнительно обучаетесь,
1: каждый
0: скажите,
1: год
0: пожалуйста,
1: мы обучаемся
0: это специфика, да, работы,
1: да,
0: в личном режиме, телефонном режиме, это всегда тоже,
1: да,
0: специфика.
1: Мы обучаемся непосредственно. Каждый год у нас проходит обучение, повышение квалификации в Московском государственном университете педагогики и психологии. Сейчас это происходит. К тому же у нас есть супервизоры.
0: То есть это история с тем, что психолог ходит к психологу.
1: Обязательно.
0: Супервизор — это вот
1: психолог,
0: эта история,
1: обязательно,
0: да,
1: ходит к психологу. Супервизор — это психолог для психолога.
0: То есть психологу тоже нужна психологическая помощь и поддержка.
1: Обязательно, обязательно.
0: Потому что и напряжение, и выгорание. Но и опять же, вот этот принцип конфиденциальности, он тоже достаточно такой серьезный. Скажите, пожалуйста, а вот в ходе работы, да, когда ребенок, да, ну, мы все-таки вот среднюю такую ситуацию, когда ребенок звонит в службу детского телефона доверия, говорит о своей проблеме, может ли эта беседа стать таким подготовительным этапом уже к очной работе, да, если вы видите, что, ну, назревает такая необходимость продолжить общение, не все проблемы, не все вопросы удается решить вот в телефонном режиме. Иногда нужна поддержка, ну, может быть, даже длительная поддержка ребенка, если действительно очень серьезная какая-то ситуация. Может ли такой звонок стать началом работы уже в очном формате?
1: Конечно. Во-первых, наша служба называется служба экстренной психологической помощи. И я думаю, название говорит само за себя о том, что экстренная помощь, она оказывается здесь и сейчас. То есть на долгосрочную терапию это не пойдет. И, конечно же, если мы, специалисты, понимаем, что этому ребенку или этому человеку требуется длительная терапия, достаточно долгая работа или работа не одного дня хотя бы, то мы обязательно рекомендуем продолжить это в очном формате. Ну, то есть это будем делать уже не мы, но мы можем сопровождать. Ребенок или взрослый может звонить и делиться, как проходит все его, вот, скажем так, все этапы, которые он проходит, может делиться с нами. Ну, обязательно так.
0: То есть, получается, в принципе, психолог может порекомендовать по итогу вот этой беседы телефонной обратиться к психологу уже очно, скажем так, и продолжить эту работу, если понимает, что ситуация требует такого вмешательства.
1: Да,
0: но
1: это
0: все-таки рекомендация.
1: Да, это рекомендация, и опять же, мы не станем это делать такими насильственными способами, никто не будет заставлять, это будет аккуратно преподнесено информация. Если это взрослый, конечно же, ему легче, но ребенку это делается абсолютно аккуратно и, скорее всего, только тогда, когда он готов услышать эту информацию.
0: Вы знаете, вот о чем хотела спросить, вот лично меня интересует эта история. Проходила и проживала, да, со своим старшим ребенком период выпускных экзаменов из школы, ОГЭ было в частности. Для меня это было очень психотравмирующее, длительное, психотравмирующая ситуация. Начинаешь об этом думать уже за несколько лет до того, как ребенок заканчивает школу, волнуешься, ребенок. Вообще в семье вот такая напряженная ситуация. А потом вообще вот сам этот период прохождения экзаменов, потом поступления. Это очень тяжелый период. Скажите, вот в период прохождения экзаменационной кампании бывает ли всплеск или рост числа обращений?
1: Конечно. Ну, конечно.
0: Наверное,
1: да,
0: самая, да, такая напряженная пора для вашей службы.
1: Ну, не самая напряженная, но, опять же, это не отнять. Это очень сложный период как для ребенка, так и для взрослого. Стресс, он постоянные, нарастающие, и часто бывают нервные срывы.
0: То есть и... можно позвонить на телефон доверия и взрослому, и родителю, и узнать, что вообще делать в такой ситуации?
1: Обязательно, обязательно. Вот, знаете, я хочу сказать, любой вопрос, который беспокоит, пусть вам кажется, что, ну, с этим, наверное, они не работают, или вот в этом они мне не помогут, я думаю, что лучше спросить.
0: Скажите, а бывают откровенно, ну, криминальные, может быть, истории, когда ребенок заявляет о том, что против него было совершено преступление, или он стал участником преступления? Угу. Такие ситуации бывают?
1: Ситуации бывают разные, и в таких ситуациях нужно понимать, что произошло, и если ребенок достаточно откровенен, если ребенок готов или хочет, чтобы это придать этому огласку, или он просит помощи у нас. Да, то есть там уже задействованы будут уже другие немножечко.
0: Ну, то есть уже правоохранительные органы.
1: Да, если ребенок, то есть информацию согласен, мы будем передавать, угу, эта информация будет передана соответствующим органам. То есть у нас есть для этого специальные такие вот моменты, которые... Угу.
0: Да. То есть, в принципе, если действительно совершено преступление против ребенка, угу, то защитить права ребенка тоже... Есть там, все, да, возможности и силы, то есть ребенок не останется в тяжелой ситуации.
1: Да, бывает, что дети готовы поделиться с кем-нибудь, но не со своими родными, к сожалению. Вот поэтому мы информируем для того, чтобы бывает, что он себя чувствует одиноким. Ну вот, он в своей проблеме чувствует себя одиноким и не сможет сказать ни маме, ни папе, ни сестре, ни брату, никому из родных и близких, даже друзьям. И нам, бывает, открываются дети, вот им легче с посторонним человеком, со специалистом поговорить. Поэтому мы не останавливаемся, продолжаем информировать всех, угу, детей. И...
0: То есть как можно больше людей, и детей, в частности, подростков, сегодня хочется проинформировать о том, что работает служба детского телефона доверия. Это бесплатно, анонимно, круглосуточно. Любые проблемы, любые вопросы, все, что вас интересует, все вы можете задать и спросить. Ну и знаете, вот хотела бы спросить о том, как меняется вообще служба, актуальность вопросов, с которыми обращаются дети на телефон доверия, по поводу киберугроз, да, вот всех вопросов взаимоотношений в интернет-пространстве хотелось бы поговорить. Бывают обращения по этому поводу. Ведь все-таки мы понимаем, что сегодня и, да, вот эти истории с вербовкой, истории с тем, как детей уговаривают участвовать в противоправных действиях, травят в интернете, да, вот эти синие киты, давайте вспомним эту историю, когда детей доводили через интернет до суицидальных попыток и истории с тем, чтобы навредить окружающим, да, делали соучастниками террористических, угу, актов и так далее. Растет ли вообще число обращений по поводу вот этих кибер-историй?
1: Вы знаете, сейчас это достаточно актуальная тема, я думаю. И я думаю, что это все заметили, не только дети, но и взрослые. Бывают, обращаются, да, говорят чаще всего за шантаж, там, угу. Такое бывает. И достаточно часто.
0: Советы. Несколько советов от психолога по кибергигиене. Да, как не попасть в неприятную историю в интернете для ребенка. Может быть, такая практическая маленькая рекомендация экспромтом. Что делать, чтобы не попасть в историю передрягу в интернете?
1: Ну, во-первых, смотреть, с кем ты общаешься. Близкие люди твои. Что они тебе говорят? Предлагают ли они вам, допустим, оставить это в секрете? Вообще все то, что предлагается оставить в секрете, и тебе кажется, что это неправильно, стоит задуматься.
0: Угу.
1: Ну, вот это, наверное, одна
0: то
1: из главных.
0: То есть тот, кто предлагает тебе сделать что-нибудь и оставить это в секрете...
1: Да, не сказать родителям.
0: Это уже повод задуматься, да? Красный флаг, red flag, как сейчас говорят, модно говорить. Каждый, кто предлагает такие вещи, скорее всего, это человек, который недоброжелатель, скажем так. Ну и опять же, друзья, да, давайте помнить о том, что лучше один очный, настоящий друг, чем 10 в киберпространстве. Но иногда бывает так, действительно, что у ребенка не получается наладить дружеские связи в обычной жизни, и получается, что он ищет друзей в киберпространстве, не всегда добрые и ровесники, скажем так, да, очень часто зловредные люди со своими корыстными целями прикидываются ровесниками и используют ребенка вот в таких неправильных целях. Давайте будем немножечко подытоживать. Давайте еще раз напомним о том, что за служба детского телефона доверия, как она работает, и, конечно же, еще несколько раз повторим номера телефонов, по которым и дети, и родители, и педагоги могут получить бесплатную, качественную психологическую помощь и поддержку в экстренных, а может быть, не совсем вот прям экстренных, но психологических ситуациях, когда такая поддержка необходима. Талифа, вам слово.
1: Я хочу сказать, что если вашему ребенку или вам самим нужна поддержка, не копите в себе. Вы просто можете позвонить по номеру 8 800 2122. Или вот как с недавних пор у нас появился короткий номер для сотовых телефонов 124. Там всегда поймут и поддержат.
0: Телефон бесплатный, круглосуточный, анонимная психологическая помощь службы детского телефона доверия. Друзья, есть в пространстве интернет, да, детский телефон доверия вбивается, любой поисковик сразу выдает информацию. Информационная кампания продолжается в школах, детских садах, институтах, колледжах, других учреждениях и организациях нашей республики. Есть информация на досках объявлений, на страничках официальных и на сайтах образовательных учреждений, в том числе. Звоните, получайте информацию, не копите в себе, даже если вам кажется, что повод не такой уж и значимый, хотя бы справочную информацию тоже можно.
2: Вместе.
0: Да, разбирайтесь вместе. Вот такие приятные специалисты на детском телефоне доверия работают в нашей республике. Талифа Бастанова сегодня побывала в нашей эфирной студии. Спасибо огромное, спасибо, что пришли. Очень хочется, чтобы каждый ребенок в первую очередь в сложной ситуации получил необходимую помощь. Все мы понимаем, что иногда от доброго слова и совета может зависеть жизнь и дальнейшее будущее одного конкретно взятого человека, а может быть и нескольких. Поэтому, друзья, 8 800 2000 122 либо 124 с мобильного телефона. Звонок бесплатный, анонимный. Помощь психологическая придет в любое время суток. Спасибо еще раз. Мы прощаемся с вами и с нашими радиослушателями. Впереди у нас час музыки без информации, друзья. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, психологической стабильности, равновесия. Ну, а если такая помощь необходима, вы знаете, где ее найти. Если это касается вопросов родительско-детских отношений, педагогических вопросов, взаимоотношений между детьми, детский телефон доверия всегда поможет. До свидания.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: дорогих материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Поquito, poquito. Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 7 медалей, столько же путевок на чемпионат России в активе дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Грозном при участии почти 300 спортсменов из 7 регионов округа. Золото завоевали Владимир Антонов и Астемир Чагов, серебро у Алины Хапсироковой и Исмаила Махожева, бронза у Ислама Акбаева, Анзора Гогова, Алима Абитова. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, получили путевки на чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в октябре в Минеральных водах. Тренируют наших дзюдоистов Пилял Байчоров, Марат Абитов, Азамат Охтов, Руслан Кайчуев, Аслан Бастанов, Ансар Акбаев и Руслан Кишмахов. Чемпионат Карачаево-Черкесской Республики по ловле спиннингом с берега дикой форели стал открытием спортивного рыболовного сезона 2026 года. Соревнования впервые прошли на реке Аксаут, новом для спортсменов водоеме, ранее не использовавшемся для проведения подобных стартов. Соревнования прошли в течение 2 дней и включали 2 тура, каждый из которых состоял из 2 периодов по 2,5 часа. В командном зачете победу одержала команда «Понаехали» Ставропольский край. Победители личного зачета: первый — Алексей Ступаков, Черкесск, второй — Александр Пономаренко из станицы Зеленчукской, третий — Евгений Марченко из Черкесска. Официальные итоги соревнований, фото и анонсы грядущих соревнований ВКонтакте на странице Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Черкесске состоялся турнир по художественной гимнастике, приуроченный к Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие воспитанницы спортивных школ и клубов республики в возрасте от 3 до 15 лет. Они продемонстрировали свои навыки, артистизм и спортивную подготовку. По итогам турнира все участницы были награждены памятными призами и грамотами. Организаторы поздравили девочек и их родителей с Международным днем защиты детей, пожелав юным спортсменкам новых достижений, здоровья и успехов. В Усть-Джигуте на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» прошло первенство Усть-Джигутинского района по дзюдо среди юношей 2015-17 годов рождения, приуроченное ко Дню защиты детей. Юные дзюдоисты района продемонстрировали отличную техническую подготовку, выдержку и стремление к победе. Лучших наградили кубками, медалями и грамотами. Турнир по тэквондо, посвященный столетию аула Адыгехабль, состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сосруко». Участниками соревнований стали юные спортсмены района. По итогам поединков состоялась церемония награждения победителей и призеров. Особые слова благодарности были адресованы тренеру Валерии Комышевой, которая занимается подготовкой юных тэквондистов в Адыгехабле и вносит вклад в развитие этого вида спорта в районе. Турнир стал частью праздничной программы, приуроченной к столетию аула Адыгехабль. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888.
3: 265-888.

0: Черкесске 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане начались строительные работы на участке 10 гектаров, предназначенном для возведения жилых домов для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей поселка Мамедкала Дербентского района. Об этом сообщил глава республики Федор Щукин. Пострадавшие семьи получат по наделу земли 10 соток и новые дома по 100 квадратных метров. Семьи, которые не захотят оставаться в поселке, смогут получить компенсационные выплаты за поврежденные дом из расчета 81 тысяча рублей на квадратный метр. Ингушетия. В горном Джейрасском районе Ингушетии ведется масштабная реставрация объектов культурного наследия за счет внебюджетных источников. Основной акцент сделан на восстановлении башенных комплексов, которые формируют исторический облик территории и туристический потенциал региона. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Сафмар». В работу включены 500 объектов – боевые и жилые башни, жилые дворы, элементы традиционной застройки. На сегодня В сегодняшний день завершены работы на 200 башнях. Еще несколько десятков объектов находятся на финальной стадии реставрации. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии дали старт военно-патриотической игре «Зорница-2.0». Соревнования, рассчитанные на 3 дня, проходят на специальном полигоне в Чирекском районе. За переходящий кубок борются 18 школьных и студенческих команд со всей республики. Программа включает силовые испытания, теоретические тесты и тактические военизированные эстафеты, а также концерт военного оркестра, выставку оружия, мастер-классы по оказанию первой помощи. Карачаево-Черкесия. В отеле Карачаево-Черкесия поступят электромобили «Москвич», которыми смогут пользоваться туристы на основе каршеринга. Соглашение об этом подписано на площадке Петербургского международного экономического форума главой региона Рашидом Тимрезовым и директором автозавода «Москвич» Еленой Фроловой. Помимо запуска электрокаршеринга для туристов в Карачаево-Черкесии будет развернута опытная сборка автоматизированных управляемых транспортных средств для самостоятельных перевозки сырья, палеты готовой продукции на заводах, в логистических центрах и на складах. Северная Осетия. До 2030 года в Северной Осетии планируют газифицировать еще 18 населенных пунктов в Алагирском и Яравском районах, а также альпинистскую базу Коме-Арт и модернизировать 3 газораспределительные станции. Также предусмотрено строительство газопровода-связки для повышения надежности газоснабжения в пригородном районе. За последние годы в республике проделана большая работа. Проложены сети до всесезонного курорта Мамесон, межпоселковый газопровод, который позволил газифицировать 9 населенных пунктов Алагирского района. По программе социальной догазификации от жителей республики принято около 4000 заявок. Пуск голубого топлива произведен почти в 3000 домов. Ставропольский край. В Минводы Экспо с 9 по 11 июня пройдет 8-я международная выставка технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции «Про яблоко 2026. Мероприятие объединит представителей власти, отраслевых союзов, научного сообщества и ритейла, а также крупнейших производителей и переработчиков фруктов и ягод. Ключевым событием деловой программы станет Всероссийское совещание по развитию отечественного садоводства и питомниководство «Сады России-2026». Чечня. Этап Кубка России по парапланеризму в дисциплине «Параплан. Точность приземления» пройдет в окрестностях села Ведучи и Тумкалинского района Чечни. Кубок России по парапланеризму является одним из главных национальных соревнований в этом виде спорта и ежегодно собирает сильнейших пилотов страны. В разные годы этапы турнира проходили в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и других субъектах России, обладающих подходящими горными и климатическими условиями. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: КЧР-ФМ 104.5, Карачаевск.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной, 17.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Во вторник, 9 июня, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступит с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, СВО, образование, культура, демография, занятость населения, инфраструктура и еще ряд важных тем. Руководитель региона подведет итоги работы за прошедший год и обозначит ключевые направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Прямая трансляция послания будет проходить в аккаунте правительства Карачаево-Черкесской Республики, в Одноклассниках и ВКонтакте и на телеканале «Архыз-24». Начало 9 июня в полдень. Глава Карачаева-Черкесии провел совещание с членами правительства и администрации главы и правительства республики по вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также оказания помощи бойцам на передовой. Обсудили текущие меры и наметили пути усиления поддержки, чтобы каждый защитник и каждая семья наших героев ощущали реальную помощь государства и общества. На сегодняшний день в регионе действуют 54 меры поддержки участников СВО и их родных, от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Особое внимание уделяют адресной работе с семьями военнослужащих, решению бытовых вопросов, оказанию социальной поддержки. Отдельно рассмотрели вопросы гуманитарной помощи и обеспечения потребностей наших бойцов и дальнейшую помощь побратимскому Старобельску. Республика продолжает участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры, направлять гуманитарные грузы и реализовывать совместные проекты. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Алюшина станицы Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт». Мероприятие открыл парад команд, спортсменов районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Прошли показательные выступления борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов, волейболистов. Вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия» и районной администрации тренерам, преподавателям и спортсменам. Эстафету проведения фестиваля передали Абазинскому району. Напомним, спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» уже второй год проходит в Карачаево-Черкесии в рамках проекта «Единой России», «Детский спорт» и всероссийского спортивного марафона «Сила России».
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

0: широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
1: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Амир Выков завоевал серебряную медаль международного рейтингового турнира «Гран-при Рома-2026» и заработал очки в мировой рейтинг тэквондистов. Соревнования проходили с 5 по 7 июня в Риме и являлись первым этапом мирового гран-при. На соревнованиях в Италии Амир провел 5 поединков в весовой категории до 68 килограммов и в 4 одержал победу над спортсменами из Болгарии, США, Южной Кореи и Узбекистана. Напомним, что по итогам выступлений российских спортсменов на этапах гран-при будет сформирована сборная команда России для дальнейшего участия на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Тренирует Амира Выкова Рашид Ахмедов. В Карачаево-Черкесии отметили Всемирный день велосипедиста. Порядка 200 велосипедистов со всей республики собрались на стадионе «Нарт», чтобы выяснить, кто из них самый быстрый. Хотя, пожалуй, это тот случай, когда проигравшим никто не ушел.

Каждый участник получил памятную медаль участника и унес с собой хорошее настроение. В заездах могли принять участие все желающие в возрасте от 7 лет. Организаторами выступили Федерация велосипедного спорта Карачаева-Черкесии и Министерство физкультуры и спорта региона. В станице Передовая Краснодарского края накануне состоялся открытый турнир по гандболу среди девушек 2012-13 годов рождения. Спортсменки из Карачаева-Черкесии приняли участие в соревнованиях и показали отличный результат. Команда заняла второе место, став серебряным призером турнира. Подготовил команду тренер-преподаватель Расул Салихович Батчаев. Поздравляем наших гандболисток и желаем новых достижений. Воспитанник комплексной спортивной школы «Победа» из Карачаева-Черкесии Даниил Кулага стал серебряным призером парного микс-турнира по теннису «Кубок Ставрополя». В соревнованиях принимали участие 46 спортсменов со всего юга России. Из них сформировали 23 спортивные пары. Представитель Карачаева-Черкесии выступал со спортсменкой из Ставрополя Екатериной Бескаравайной. По итогам турнира теннисисты завоевали серебряные награды, продемонстрировав высокий уровень подготовки и уверенную игру. 13-летний Даниил Кулага занимается большим теннисом под руководством тренера Бориса Хирополоса в комплексной спортивной школе «Победа» в Черкесске. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Алюшина в станице Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт», который организует «Единая Россия». На открытии присутствовали депутаты парламента, президент Федерации карате Карачаева-Черкесии, почетный гость, участник специальной военной операции Даниил Потапенко, а также депутаты районного совета, главы сельских поселений, жители и гости станицы Зеленчукской. Мероприятие открыл парад команд спортсменов районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать чемпионов, главных победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Затем прошли показательные выступления спортсменов в различных видах спорта, борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов и волейболистов. Были вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия» и районной администрации тренерам, преподавателям и отличившимся спортсменам. Ну а эстафету проведения спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт» передали Абазинскому району республики. Еще больше спортивных новостей Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Донбайе ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
1: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
2: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00.
1: Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.
2: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Домбае ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: в Усть-Жегуте 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Во вторник, 9 июня, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выступит с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, СВО, образование, культура, демография, занятость населения, инфраструктура и еще ряд важных тем. Руководитель региона подведет итоги работы за прошедший год и обозначит ключевые направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Прямая трансляция послания будет проходить в аккаунте правительства Карачаево-Черкесской Республики, в Одноклассниках и ВКонтакте и на телеканале «Архыз-24». Начало 9 июня в полдень. Глава Карачаево-Черкесии провел совещание с членами правительства и администрации главы и правительства республики по вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также оказания помощи бойцам на передовой. Обсудили текущие меры и наметили пути усиления поддержки, чтобы каждый защитник и каждая семья наших героев ощущали реальную помощь государства и общества. На сегодняшний день в регионе действуют 54 меры поддержки участников СВО и их родных, от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Особое внимание уделяют адресной работе с семьями военнослужащих, решению бытовых вопросов, оказанию социальной поддержки. Отдельно рассмотрели вопросы гуманитарной помощи и обеспечения потребностей наших бойцов и дальнейшую помощь побратимскому Старобельску. Республика продолжает участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры, направлять гуманитарные грузы и реализовывать совместные проекты. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Алюшина станицы Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт». Мероприятие открыл парад команд спортсменов районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Прошли показательные выступления борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов, волейболистов. Вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия» и районной администрации тренерам, преподавателям и спортсменам. Эстафету проведения фестиваля передали Абазинскому району. Напомним, спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» уже второй год проходит в Карачаево-Черкесии в рамках проекта «Единой России», «Детский спорт» и всероссийского спортивного марафона «Сила России».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь в нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Домбае ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: взлетим и уже.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 95,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Тиберде 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Во вторник, 9 июня, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выступит с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, СВО, образование, культура, демография, занятость населения, инфраструктура и еще ряд важных тем. Руководитель региона подведет итоги работы за прошедший год и обозначит ключевые направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Прямая трансляция послания будет проходить в аккаунте правительства Карачаево-Черкесской республики, в Одноклассниках и ВКонтакте и на телеканале «Архыз-24». Начало 9 июня в полдень. Глава Карачаево-Черкесии провел совещание с членами правительства и администрации главы и правительства республики по вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также оказания помощи бойцам на передовой. Обсудили текущие меры и наметили пути усиления поддержки, чтобы каждый защитник и каждая семья наших героев ощущали реальную помощь государства и общества. На сегодняшний день в регионе действуют 54 меры поддержки участников СВО и их родных, от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Особое внимание уделяют адресной работе с семьями военнослужащих, решению бытовых вопросов, оказанию социальной поддержки. Отдельно рассмотрели вопросы гуманитарной помощи и обеспечения потребностей наших бойцов и дальнейшую помощь по Побратимскому Старобельску. Республика продолжает участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры, направлять гуманитарные грузы и реализовывать совместные проекты. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Алюшина станицы Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт». Мероприятие открыл парад команд спортсменов районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Прошли показательные выступления борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов, волейболистов. Вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия» и районной администрации тренерам, преподавателям и спортсменам. Эстафету проведения фестиваля передали Абазинскому району. Напомним, спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» уже второй год проходит в Карачаево-Черкесии в рамках проекта «Единой России», «Детский спорт» и всероссийского спортивного марафона «Сила России».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Домбае ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ о традиционной пище кубанских казаков. Казаки – народ суровый и серьезный, готовить пищу им было некогда, особенно в периоды военных действий. Поэтому высушенные простые лепешки, которые казак, прискакав на пару минут домой, даже не слезая с лошади, снимал со специального гвоздика в сенях, долго оставались самым популярным блюдом на Кубани. Во время походов основу рациона составляли сухари, крупы, мука, сушеная рыба, тарань и пресная вода. Однако время шло, войны утихали, казаки обзаводились женами, семьями, хозяйством. Кубанская хозяюшка вовсю старалась угодить своему хозяину. Наваристый душистый борщ, тонкие хрустящие блинчики, сочный шашлык. Кубанская кухня – это яркий пример смешения кулинарных традиций русских, украинцев и соседей горцев. Самые вкусные и простые блюда из всех национальных кухонь ложились в основу кубанского обеда. Кроме того, казаки очень религиозны и около 200 дней в году соблюдали пост. Отсюда и такое разнообразие постных блюд в кубанской кухне. Свежие овощи и большое количество зелени – вот визитная карточка кубанской кухни. Овощи часто подают целыми или порезанными крупными кусками. Редис, редька, огурцы, помидоры, баклажаны, фасоль, капуста – неотъемлемые элементы кубанской трапезы. Зелень используется не только в качестве приправы, ее подают как самостоятельное блюдо. Это может быть укроп, петрушка, кинза, базилик, салат, эстрагон, зеленый лук, в зависимости от сезона. Закуски готовят из сырых, отварных, маринованных или соленых овощей. Коронное блюдо кубанского стола – борщ. Он пришел в кубанскую кухню из Украины. Первоначально борщом называли похлебку из борщевика. Это растение семейства зонтичных с острыми пористыми листьями. А затем первое блюдо из свеклы, капусты и помидоров. Однако эти компоненты не являются единственными в борще. Каждая хозяйка варит борщ по-своему, добавляя в него мясо, сало, чеснок и еще массу всевозможных продуктов. У каждой хозяйки борщ был неповторимым. Даже у матери и дочери они были не похожи друг на друга. Блюдо это стало настолько популярным на Кубани, что его стали кушать чуть ли не 2-3 раза в день. Отсюда и пошло слово «переборщить», то есть «перейти меру». Готовят борщи в течение всего года. Зимой в основном варят борщи, которые употребляют горячими, а летом предпочтение отдается холодному борщу. Борщ – красивое блюдо. Он имеет, как правило, яркий красноватый цвет. Вкус его кисло-сладкий, что достигается за счет использования лимонного сока, уксуса, кислого свекольного кваса или чуточки сахара. К борщам обычно подают сметану, ватрушки с творогом, пампушки с чесноком, пирожки с мясом. К первым блюдам кубанской кухни относят и шулюм, уху, зеленый борщ и наваристые супы из потрохов, а также суп с галушками. Важную роль играли мучные изделия. Первым делом на стол выставляли поляныца – хлеб, который в повседневной жизни был обычной едой, а в дни праздников и торжеств – символом хлебосольства, гостеприимства и прочности семьи. Для каждого торжества выпекали свой каравай, который, соответственно, и оформлялся. Затем хозяйка подавала пирожки, кулебяки с разными начинками, ягодами, фруктами, мясом, рыбой или тыквой. Праздничным пирогом считался мясной, многоярусный курник. На масляной неделе пекли разнообразные блины. Они никогда не надоедают, ведь есть тысячи начинок для блинов. Печень, рис, творог, икра, чернослив. Блинчики могут быть сладкими, постными, из гречневой или кукурузной муки. Любили казаки и мясо, но об этом я расскажу уже в следующем выпуске нашей программы «Моя республика».
ждите на КЧРФМ. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане начались строительные работы на участке 10 гектаров, предназначенном для возведения жилых домов для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей поселка Мамедкала Дербентского района. Об этом сообщил глава республики Федор Щукин. Пострадавшие семьи получат по наделу земли 10 соток и новые дома по 100 квадратных метров. Семьи, которые не захотят оставаться в поселке, смогут получить компенсационные выплаты за поврежденные дом из расчета 81 тысяча рублей на квадратный метр. Ингушетия. В горном Джейрасском районе Ингушетии ведется масштабная реставрация объектов культурного наследия за счет внебюджетных источников. Основной акцент сделан на восстановлении башенных комплексов, которые формируют исторический облик территории и туристический потенциал региона. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Сафмар». В работу включены 500 объектов – боевые и жилые башни, жилые дворы, элементы традиционной застройки. На сегодня день завершены работы на 200 башнях. Еще несколько десятков объектов находятся на финальной стадии реставрации. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии дали старт военно-патриотической игре «Зорница-2.0». Соревнования, рассчитанные на 3 дня, проходят на специальном полигоне в Чирекском районе. За переходящий кубок борются 18 школьных и студенческих команд со всей республики. Программа включает силовые испытания, теоретические тесты и тактические военизированные эстафеты, а также концерт военного оркестра, выставку оружия, мастер-классы по оказанию первой помощи. Карачаево-Черкесия. В отеле Карачаево-Черкесия поступят электромобили «Москвич», которыми смогут пользоваться туристы на основе каршеринга. Соглашение об этом подписано на площадке Петербургского международного экономического форума главой региона Рашидом Тимрезовым и директором автозавода «Москвич» Еленой Фроловой. Помимо запуска электрокаршеринга для туристов в Карачаево-Черкесии будет развернута опытная сборка автоматизированных управляемых транспортных средств для самостоятельной перевозки сырья, палеты готовой продукции на заводах, в логистических центрах и на складах. Северная Осетия. До 2030 года в Северной Осетии планируют газифицировать еще 18 населенных пунктов в Алагирском и Яравском районах, а также альпинистскую базу Коме-Арт, и модернизировать 3 газораспределительные станции. Также предусмотрено строительство газопровода-связки для повышения надежности газоснабжения в пригородном районе. За последние годы в республике проделана большая работа. Проложены сети для всесезонного курорта Мамисон, межпоселковый газопровод, который позволил газифицировать 9 населенных пунктов Алагирского района. По программе социальной догазификации от жителей республики принято около 4000 заявок. Пуск голубого топлива произведен почти в 3000 домов. Ставропольский край. В Минводы Экспо с 9 по 11 июня пройдет 8-я международная выставка технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции «Про яблоко 2026. Мероприятие объединит представителей власти, отраслевых союзов, научного сообщества и ритейла, а также крупнейших производителей и переработчиков фруктов и ягод. Ключевым событием деловой программы станет Всероссийское совещание по развитию отечественного садоводства и питомниководством «Сады России 2026». Чечня. Этап Кубка России по парапланеризму в дисциплине «Параплан. Точность приземления» пройдет в окрестностях села Ведучи и Тумкалинского района Чечни. Кубок России по парапланеризму является одним из главных национальных соревнований в этом виде спорта и ежегодно собирает сильнейших пилотов страны. В разные годы этапы турнира проходили в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и других субъектах России, обладающих подходящими горными и климатическими условиями. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую превенцию. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 8 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 20-24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 22, малооблачно. В Донбайе ночью плюс 6, днем плюс 16, небольшой дождь. В Архызе плюс 8, плюс 18, небольшая облачность и кратковременный дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Карачаевске 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Во вторник, 9 июня, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступит с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, СВО, образование, культура, демография, занятость населения, инфраструктура и еще ряд важных тем. Руководитель региона подведет итоги работы за прошедший год и обозначит ключевые направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Прямая трансляция послания будет проходить в аккаунте правительства Карачаево-Черкесской Республики, в Одноклассниках и ВКонтакте и на телеканале «Архыз-24». Начало 9 июня в полдень. Глава Карачаева-Черкесии провел совещание с членами правительства и администрации главы и правительства республики по вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также оказания помощи бойцам на передовой. Обсудили текущие меры и наметили пути усиления поддержки, чтобы каждый защитник и каждая семья наших героев ощущали реальную помощь государства и общества. На сегодняшний день в регионе действуют 54 меры поддержки участников СВО и их родных, от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Особое внимание уделяют адресной работе с семьями военнослужащих, решению бытовых вопросов, оказанию социальной поддержки. Отдельно рассмотрели вопросы гуманитарной помощи и обеспечения потребностей наших бойцов и дальнейшую помощь побратимскому Старобельску. Республика продолжает участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры, направлять гуманитарные грузы и реализовывать совместные проекты. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Алюшина станицы Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт». Мероприятие открыл парад команд спортсменов районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Прошли показательные выступления борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов, волейболистов. Вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия» и районной администрации тренерам, преподавателям и спортсменам. Эстафету проведения фестиваля передали Абазинскому району. Напомним, спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» уже второй год проходит в Карачаево-Черкесии в рамках проекта «Единой России», «Детский спорт» и всероссийского спортивного марафона «Сила России».
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

104.5 FM, КЧР-ФМ.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: кружится.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 9 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 26, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем 20-23, небольшой дождь, туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 18, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Просто не был.
1: Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Учкикене 2 часа ночи.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевские три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Во вторник, 9 июня, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступит с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, СВО, образование, культура, демография, занятость населения, инфраструктура и еще ряд важных тем. Руководитель региона подведет итоги работы за прошедший год и обозначит ключевые направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Прямая трансляция послания будет проходить в аккаунте правительства Карачаево-Черкесской Республики, в Одноклассниках и ВКонтакте и на телеканале «Архыз-24». Начало 9 июня в полдень. Глава Карачаева-Черкесии провел совещание с членами правительства и администрации главы и правительства республики по вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также оказания помощи бойцам на передовой. Обсудили текущие меры и наметили пути усиления поддержки, чтобы каждый защитник и каждая семья наших героев ощущали реальную помощь государства и общества. На сегодняшний день в регионе действуют 54 меры поддержки участников СВО и их родных, от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Особое внимание уделяют адресной работе с семьями военнослужащих, решению бытовых вопросов, оказанию социальной поддержки. Отдельно рассмотрели вопросы гуманитарной помощи и обеспечения потребностей наших бойцов.